0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Все бригады скорой помощи в Латвии оснащены касками и бронежилетами. Далее об этом и других событиях более подробно. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия в оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через покомат или лично в клиентском центре дирекции. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порыв которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии недвижимость является приоритетным видом вложений. Далее об этом и других событиях более подробно. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Латио», со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным, а покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов. 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северно-северо-западный ветер, порыв которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.